0: سو در تاجیکستان 7.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان. آسیا پلوس
0: Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Антимонопольная служба не исключает дальнейшего пересмотра тарифов на электроэнергию. Ущерб от цели войны в Пинджикенте превысил $1 млн. В Таджикистане создадут текстильный кластер. Далее подробности этих и других событий. Представители антимонопольной службы не исключают дальнейшего пересмотра тарифов на электроэнергию, учитывая изменения стоимости топлива и других производственных затрат. Однако пока официального обращения Министерства энергетики о повышении тарифа в ведомство не поступало, отметили в службе. Отметим, что тарифы на электроэнергию в последний раз в республике были повышены в феврале этого года на 17% или 41 дирам за каждый киловатт-час. По данным антимонопольной службы, рост тарифов обусловлен выполнением финансовых обязательств энергетических компаний перед кредитными организациями, повышением заработной платы работников отрасли, ростом производственных расходов и подорожанием запасных частей и оборудования. Предварительный ущерб от селей, сошедших на Айнинский район и на город Пинджикент, оценивается на сумму 11 миллионов саманей. Об этом сообщает комитет по ЧС. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственные земли, дороги, автомобили, мосты, линии электропередач и сети питьевого водоснабжения. Погибли 14 голов мелкого рогатого скота. В целом же, по данным комитета, за 6 месяцев текущего года в Таджикистане зарегистрирована 741 чрезвычайная ситуация природного характера. В результате природных происшествий погибли 12 человек. Экономический ущерб стране нанесен в размере около 53 миллионов саманей. В республике подписано инвестиционное соглашение о создании текстильного кластера стоимостью более 83 миллионов долларов США. Проект предусматривает создание полного производственного цикла от переработки хлопка до выпуска готовой швейной продукции. Реализация инициативы позволит сформировать современную производственную цепочку, охватывающую все. По изготовлению текстильной продукции.

0: и камеры видеонаблюдения на 46 таможенных постах. Внедрение современных технологий позволит повысить прозрачность, эффективность и безопасность работы таможенных пунктов, а также ускорить цифровую трансформацию таможенной системы, отметили в агентстве. В Национальном музее 17 июля в 10 часов утра открывается выставка работ Ашура Хайдарова. Выставка посвящена 110-летию со дня рождения народного художника Ашура Хайдарова и приурочена к 35-летию государственной независимости страны. Ашур Хайдаров – фронтовик, легендарный карикатурист культового сатирического журнала «Хор-Пуштак» и один из главных столпов таджикского национального изобразительного искусства. Его работы признаны на международном уровне и сегодня хранятся в музеях как Таджикистана, так и России, Узбекистана и Казахстана. На выставке будут представлены более 33 живописных полотен и свыше 40 графических работ мастера, раскрывающих тонкость его техники. Выставка продлится до 4 августа. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: سیامه لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
0: Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
3: О, чи хубки багоромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
4: Урум, азизам. Илоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
3: Зуд? Яны?
4: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
3: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
4: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
3: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
4: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
5: Привет из Ходжанда. Файл отправила.
6: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
7: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
6: Готово. Отлично сработали.
8: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
9: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
10: Рахами телефона Едора и реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.
1: Данное освобождение. В них была любовь, которую он так долго прятал. Любовь к себе, такому уставшему и забывшему свет. Любовь к той женщине, которая ушла, но оставила в нем тот свет, что он не умел зажечь. Любовь к жизни, которая текла мимо него, пока он смотрел в огонь работы и забывал об огне самой жизни. Внутри человека словно разливался тот огонь. Он сам превратился в живой металл, и сердце его горело, как будто жизнь ковала из него что-то совсем новое. Наутро, когда драконы вновь закрыли солнце своими большими шумными крыльями, воин пришел за мечом. Он стоял у дверей кузницы и наблюдал, как кузнец вынимает клинок из горна, как опускает его в воду, и она шипит, как драконья пасть. «Вот», — только и сказал кузнец и протянул воину оружие. Воин взял меч и поднял над головой. Свет упал на лезвие, и оно засияло так, что человек зажмурился, а потом заулыбался, поблагодарил кузнеца и отправился в горы. Солнце поднялось и опустилось, снова поднялось и опустилось опять. Драконы пропали. Но люди осторожно ходили по улицам. Они так привыкли к темноте, что теперь солнечный свет пугал их еще больше. А на третий день небо над горами полыхнуло огнем. Кузнец выбежал на улицу и увидел, как пламя поднимается к облакам, как тени драконов мечутся по небу, и воздух становится горячим и густым. Неужели это конец? Но кто победил в этой битве? Вдруг в небе пронеслась тень. Она была огромной и величественной. То был дракон с глазами, полными огня. Он посмотрел прямо на кузнеца и закружил над его домом. Его крылья зашумели, и он стал приземляться. Человек с перепугу не мог двинуться с места и вдруг увидел, что на спине у загадочного существа восседает его знакомый воин. Дракон приземлился прямо перед кузницей. Каким прекрасным он оказался вблизи. Его чешуя была золотой и переливалась на солнце, а в глазах горела мудрость, не имеющая возраста. Где-то мастер уже встречал такой взгляд. Воин соскользнул с мощной спины и подошел к кузнецу. Несмотря на отважно прожитое приключение, его лицо не выражало почти ничего. Ни гордости, ни усталости, ни страха, ни восторга. Только удивительный покой. «Твой меч сработал», — сказал воин кузнецу. «Я победил. Но не так, как побеждают в войне. Я занес оружие прямо перед пастью дракона и уже хотел было целиться в сердце, как вдруг сталь блеснула, и я встретил в ней свое отражение. Тогда весь мир замер. И вдруг я увидел, почему когда-то стал воином. Мне казалось, мир плохой, и все, что мне не нравится в нем, нужно победить. Еще мальчишкой я на многое обижался и со всеми боролся, даже не замечая, кто нападает в ответ. Мне казалось сложным принять, что при моей непомерной силе я могу быть еще и слабым. Поэтому я много

старался, чтобы никто не видел моих слез. И в своем отражении я увидел того малыша, которому на самом деле не хотелось никого убивать, а хотелось. Воин обернулся и подмигнул дракону, сопящему в траве. Хотелось погладить его. И тогда я бросил меч и вытянул руку. Мне было все равно, что мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. В тот момент я понял, все свои битвы я уже познал. Понял, что бился я во многом только с собой и с тем живым, что во мне не желало драться, а желало исследовать. Поэтому биться я больше не хотел. И тот новый мир, за который мне хотелось сражаться, сейчас мог начаться с меня. Я закрыл глаза и вдруг почувствовал в своих ладонях чешуйчатую морду. Я собрал всю свою волю в кулак и погладил это чудовище, которое старалось на меня не дышать, чтобы не обжечь. Твой меч лежал у моих ног, и в его отражении я видел, что все это — путь в любовь. Вот за что стоит бороться, но не с внешним врагом, а внутри. Потому что научиться по-настоящему любить мы можем, только начав с себя. Не ненавидеть, а полюбить себя даже разрушающими и ранящими. Не хорошими, а настоящими. Ведь на самом деле мир, как тот меч, просто зеркало. И оно отражает нам либо нашу войну с собой, либо любовь. Кто-то меня ненавидит, да это же я никак себя не прощу. Кто-то не может без меня, да это же я не даю другим жить свою жизнь и ощущаю свою ценность только когда обслуживаю других, а не просто потому, что я есть. Кто-то на меня нападает, да ведь это я борюсь сам с собой. Воин смахнул слезу со щеки, и кузнец понял, что ему за себя больше не стыдно. «Так и драконы», — продолжал человек. «Оказалось, и они не были врагами. Настоящими врагами были лишь наши страхи. Но понять это я смог только тогда, когда увидел их через твой меч. Ты не можешь поразить сердце дракона, потому что ты ищешь способ ударить, а нужно искать способ увидеть», — прошептал кузнец слова мудреца. С тех пор все в королевстве жили дружно, и сердца драконов не были поражены. Они были поняты. Кузнецу все меньше стали приходить за оружием и все больше за напутствием. И когда люди спрашивали, как именно им нужно смотреть, он отвечал: «Смотрите сердцем». И тогда каждый увидит в мире то, на что смотрит. Тот, кто смотрит со страхом, видит врага. Тот, кто смотрит с открытым сердцем, видит друга. А тот, кто смотрит насквозь, видит правду. Все, что есть в мире, есть и в каждом из нас. И когда мы принимаем это, тогда и драконы перестают заслонять солнце, и их крылья становятся нашими.

0: как сказать?
1: Слушай, может завтра, может начать?
0: Нет, все, прощай.
2: Золоткой упала с неба звезда.
1: Что, не загадала?
0: Не

0: но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
1: Маяк.

В Одессу Костя приводи. И все бендюжники вставали, когда в пивную он ходил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. И Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка. Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, ему сказала: все вас знают, а я так вижу в первый раз. В ответ открыв казбека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело, видите ли, в том. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают Костю моряка.

со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой,

0: я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся прессой на веселой свадьбе моряка.
1: Аудиосторис.
2: История липучки началась в 1941 году, когда швейцарец Жорж де Мистраль отправился в поход в Альпы вместе со своей собакой. Вернувшись домой, он обнаружил, что шерсть животного густо покрылась репьями. Любопытство изобретателя толкнуло де Мистраля на изучение явления. Отцепив несколько репьев, он внимательно рассмотрел их под микроскопом. Позже, обратив внимание на собственные брюки, тоже увешанные семенами лопуха, он загорелся идеей создать аналогичную структуру материала, которая обладала бы такими же крепкими, цепляющими свойствами. Экспериментируя около 9 лет, он пришел к выводу, что разрезанные волокна нейлоновых нитей способны образовывать миниатюрные крючки, аналогичные структурам семян репейника. Еще год ушел на разработку специального станка, который мог массово производить подобные крючковатые элементы. Наконец, в 1951 году де Мистраль получил патент на свое революционное изобретение. Сначала новинка не вызвала большого интереса потребителей из-за непривлекательного внешнего вида. Все изменилось в начале 1960-х годов, когда НАСА пригласила инженера для участия в разработке

0: и новых космических скафандров. Благодаря этому сотрудничеству получилось усовершенствовать дизайн, сделав липучку привлекательной и практичной одновременно. Вскоре производители спортивной экипировки начали активно закупать новую ткань для изготовления комбинезонов лыжников, гидрокостюмов дайверов и морской формы. Успех вдохновил Демистраля расширить производство, открыв фабрики в Европе, США и Канаде. Изобретатель быстро разбогател.
1: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна.

0: Несмотря на безбедное существование, свое детство Сергей Эйзенштейн называл временем печали. Родители были заняты собой, а после их развода Сергей Эйзенштейн остался жить с отцом, который видел мальчика будущим архитектором. Эйзенштейн поступил в Институт гражданских инженеров, позже оказался в Красной армии, изучал японский язык, работал декоратором и постигал искусство театральной режиссуры под началом Всеволода Мейерхольда. Весной 1925 года выходит первый кинофильм Сергея Эйзенштейна «Стачка», а в декабре – лента, которая должна была стать эпизодом фильма 1905 год. Эйзенштейн успел снять только эту короткометражку о бунте на броненосце «Князь Потемкин Таврический». С тех пор и по сей день «Броненосец Потемкин» считается одним из классических произведений кинематографа. Его изучают и цитируют кинематографисты всего мира. Раскрашенный на черно-белой пленке рукой Эйзенштейна красный флаг остается символом стремящегося к свободе, не желающего знать границ человеческого гения.
1: Это мы. Это про нас. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: Синдром Самоджи. Это состояние, которое возникает у пациентов с сахарным диабетом, чаще всего второго типа, при избыточном введении инсулина или других гипогликемических препаратов. Оно характеризуется циклическими колебаниями уровня сахара крови. Сначала развивается выраженная гипогликемия – низкий уровень глюкозы. Организм компенсирует это резким выбросом контринсулярных гормонов, из-за чего уровень сахара резко повышается. Основная причина появления синдрома – неправильная терапия препаратами, которые снижают глюкозу крови. Это связано с нарушением подбора дозировки лекарственных средств или нерегулярным приемом пищи. Диагностика основывается на клинической картине, лабораторных показателях и дневнике самонаблюдения пациента.
0: Аудиосторис.